Этот день начался с тобой, за окном проливной, а мы под пледом думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
0: Наши песни. Ты мне...

0: наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
0: Слушай наших!

ищут себя не там, меняют окружение и города, усложняют путь, идут до вершины, чтобы просто чувствовать себя живыми. Я смотрю в глаза твои, и в них не просто целый мир. Можно делать все.

0: чего дома.
1: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: никто не запретит. Наш медляк на выпуск нам оставим в памяти. Звезды я...
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ждун улетел, но обещал вернуться.
4: Он вернулся, но уже не один.
3: Их что, теперь двое?
4: И это только начало.
5: Кто из них хороший, кто плохой?
4: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.
2: Телефон рекламной службы. 20 35 45.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Let me talk to you.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.

0: Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире Радио Брест. Новости.
3: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Национальном парке Беловежская пуща накануне около 400 человек присоединились к патриотическому велопробегу «Дорогами памяти». Взрослые, молодежь и дети во время митинга возложили цветы к подножию монумента героям-пулеметчикам и почтили минутой молчания память защитников страны и невинных жертв Великой Отечественной войны. Организовали масштабный велопробег, приуроченный к 9 мая по дорогам, где проходили боевые действия. Партизаны защищали территорию Беловежской пущи. Основной посыл – помнить все, что происходило в целом в стране в годы войны, пояснил заместитель генерального директора нацпарка Максим Приходовский. В Барановичском районе почтили память жителей сожженной деревни Застаринье. В начале мая исполнилось 83 года с того трагического дня, когда фашистами и их пособниками было убито и заживо сожжено 386 мирных жителей этой деревни. В памяти погибших земляках у мемориального комплекса состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие представители Почаповского сельсполкома, местные жители, школьники, учителя, представители трудовых коллективов и общественных организаций.
0: Новости.
3: Продолжаем выпуск. Завершились Олимпийские дни молодежи по преодолению препятствий. Золото общекомандного первенства забрала Брестская область. На втором месте Гомельская область, на третьем – Минская. В Могилевском спорткомплексе «Олимпийцы» определились финалисты розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу. В первом полуфинальном матче чемпион страны «Столичный СКА» уверенно переиграл гандболистов Гомеля 39-28. Во втором матче за выход в финал действующий обладатель трофея «Мешков Брест» встретил упорнейшее сопротивление со стороны хозяев гандболистов «Машеки», но все же выиграл 29-26. Таким образом, сегодня «Мешков Брест» будет защищать титул в решающем поединке со «СКА», а «Машеки» и Гомель поспорят за бронзовые награды кубкового турнира. Футболисты «Барановичи» добыли первый зачетный балл в элитном дивизионе чемпионата Беларуси. После 5 поражений подряд дебютанты высшей лиги сыграли в ничью в Могилеве с местным «Днепром» 0-0. Сегодня на Борисов-арене брещане сыграют против «Батэ» в 6-м туре футбольного чемпионата страны. Старт матча в 17:00, прямая трансляция на YouTube-канале АБФФ. Новости компании. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldfisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
4: Наши песни.

0: идеальный выходной на Радио Брест.
1: Итак, 11.08, самое точное, вы на волнах Радио Брест, и я ваш покорный слуга Влад Романенко, как будто бы и не уходил со вчерашнего дня, со вчерашней смены, что, в общем-то, правда, но только частично, а вот то, что мы стараемся быть ближе к нашим слушателям, вы находитесь в наших сердцах и мыслях, это все понятно, но я, как, собственно, и вы, являюсь очевидцем всего, что успело произойти за эти коротенькие выходные, и глазами каждого из вас написать небольшую, но очень интересную историю. Да, те самые три выходных дня, которые пролетели как один миг, но каждый успел отметиться по-своему. Поэтому и вы станьте чуть более заметнее и, конечно же, отмечайте здесь у нас в виде студийного вайбера. Обратная связь, как всегда, приветствуется. Плюс 375, код 33-399-2011. Ну и, конечно же, хотелось бы спросить, задать вот такой вот огроменный вопрос. А что вы, собственно, делаете сейчас, друзья мои, в 11.09? Да, быть может, вы находитесь на приусадебном участке. Быть может, вы находитесь в дороге. У коллег на работе, в том числе, да, если вы понимаете, о чем я говорю, да, два через два никто не отменял, и посетить своего друга с чем-то вкусным, ароматным кофе. Нет, наверное, все-таки нужно что-то попрохладнее, поскольку погода за окном, как всегда, шепчет, но, тем не менее, вам это более известно. Так что не проходите мимо, останавливайтесь, заходите в ваш вайбер, делитесь интересными событиями дня сегодняшнего, ну и, конечно же, предшествующих выходных, как они начали, с чем они, собственно, продолжаются, я с большим удовольствием буду зачитывать в прямом эфире. Ну, а так все, как всегда, друзья, воскресенье, день прекрасный, воскресенье — это день, который мы готовим с особой любовью и трепетом к началу новой рабочей недели, поэтому нужно, знаете, как говорится, шутки в сторону, рабочие обязанности в том числе, отдыхаем по максимуму, берем только самое лучшее и самое проверенное, это, конечно же, хиты на волнах Радио Брест, ну и не то чтобы с новинки, композиция-то 2002 года, но сейчас она обрела какой-то невероятно мемный бум. Милки, здесь и сейчас.

0: Реклама.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

Ну, собственно, привет сегодня, друзья мои, хоть отбавляй. Напомню, на календаре 3 мая 2026 года, воскресенье, слава богу, светит солнце. У нас сразу с десяток причин радоваться. Во-первых, это и есть тот самый день солнца. Ну, пройдемся по тавтологии. Всемирный день веселья и даже день рождения спама. Но тут или просто, наверное, мыслить нужно позитивно, знаете, вроде как бы бесполезный праздник, но тем не менее отметить его нужно. Благо, на все есть свой определенный повод. Но если уже становиться на более конкретном, друзья мои, первое воскресенье мая отмечается Всемирный день веселья. В этом году он выпал как раз-таки на 3 число, однако праздник был основан еще в далеком 1998 году индийским врачом Маданом Катария, создателем движения «Йога смеха». Да, такая существует, и здесь, собственно, речь идет о каких-то других трактатах, которых интереснее, наверное, увидеть собственными глазами, прочувствовать лично, благо интернет у нас на это имеется. Ну и наука, собственно, подтверждает то, что смех — это достаточно серьезное дело. Он снижает уровень кортизола, укрепляет иммунитет, тренирует мышцы живота и сжигает, внимание, до 40 калорий за 15 минут. А еще смех заразителен, ну и в хорошем смысле. По всему миру в этот день проходят различные флешмобы массового хохота. Люди собираются в парках, каких-то отдельных улочках, улицах и просто смеются, и смеются действительно от души. В общем-то, звучит странновато, согласен, но, тем не менее, попробовать стоит, и вы поймете, что через пару-тройку минут будете хохотать по-настоящему. Улыбка заряжает, улыбка поднимает позитив, ну и, конечно же, приводит к каким-то приятным свершениям и мотивам на сегодняшний воскресный день. Ну и, собственно, в подтверждение тому, нет, песня может, конечно же, улыбнуть, безусловно, но она вызывает улыбку только лишь потому, что исполнитель — самый настоящий, брутальный австралиец Кид Ларой с треком «Pieces». Слушаем.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах сегодня плюс 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.

0: .бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03» продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Ах, самые, ради которых стоило и миры покорять. И, как известно, не только Федук знает о том, что чудесам места быть, и порой даже в самых неожиданных местах. Так, буквально на днях, путешествуя по Калифорнии, парочка блогеров забрела в небезызвестную долину смерти, где впервые за десятилетия началось суперцветение. Пустыня внезапно покрылась миллионами цветов и стала выглядеть как декорация к фильму. Это, как выяснилось, случилось из-за сильных зимних дождей, которые просто разрубили и разбудили. Нет, разбудили все-таки спящие семена, и вся эта красота ждала своего момента годами. Если вы хотите лично понаблюдать за тем, как цветут цветы той самой долине смерти, да, звучит жутко, но это всего лишь пустыня в Калифорнии, друзья мои, то вам необходимо, нет, не обязательно, путешествовать и просто взять и полмира проехать. Нет, достаточно зайти в интернет и, конечно же, увидеть либо у себя на странице, либо на странице у своих друзей, коллег, близких. В общем, поиск вам, в вот такие вот интересные места в помощь. И я думаю, что вы действительно насладитесь невероятным количеством цветов и цветений, и видов, и разнообразием. В общем, все то, что так нравится нашим девочкам, нашим вторым половинам, да. И я полагаю, что ближайший отпуск, наверное, все-таки нацелен конкретно именно в ту область. Так что будьте готовы, друзья мои, готовьте телефоны. Да, набирайте какую-то лишнюю ненужную память, освобождая для невероятно красивых фотографий. Ну и, конечно же, оставайтесь здесь и сейчас на волнах радио Брест. А вообще не нужно преодолевать полмира, чтобы наблюдать за этой красотой. Достаточно просто посетить один из наших невероятно красивых парков или просто понаблюдать за тем, как цветут цветы у нас здесь, в нашем прекрасном городе Бресте. Ну а мы продолжаем, как всегда, оставайтесь вместе с нами. На очереди очередная композиция от Биберекса.
1: Идеальный выходной на радио Брест.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

11.53, самое точное в стране. Продолжаем держать путь в приятное, надеюсь, изверное, теплое, уютное, с запахом домашних пирожков или фирменно приготовленного борща в родных домашних стенах. Заехать на кофеек, привезти пакет с продуктами близким, навестить своего четвероногого питомца, с которым вы, как и сейчас, не разлей вода, преодолевая с десяток километров к отчему дому, ведь как это ценно и трепетно. Ну и, как известно, день воскресный, друзья мои, это действительно самое что ни на есть лучший повод увидеть отражение самого себя в глазах ваших родителей. Поэтому берегите их, всем крепкого здоровья и помните, что и они, как и вы сейчас или когда-то недавно, были также юны и прекрасны. Группа «Добро», слушаем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: В эфире Радио Брест. Новости.
3: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. На сцене Большого театра Беларуси 7 мая прозвучит музыка выдающихся белорусских композиторов в уникальном творческом проекте «Патетический дневник памяти» на основе документальных свидетельств трагедии и героизма белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. За создание этого уникального спектакля коллектив Большого театра Беларуси удостоен специальной премии президента Беларуси деятелям культуры и искусства. В парке воинов-интернационалистов сегодня состоится 37-й легкоатлетический пробег «Память», посвященный воинам-брещанам, погибшим в Афганистане. Торжественное открытие запланировано на 13 часов. 13:45 – забег на 500 метров для воинов-интернационалистов. Также в программе забеги на 1 километр для юношей и девушек, забег на 2 километра для представителей силовых структур, забеги на 5 и 10 километров для мужчин и женщин разного возраста.
2: Новости.
3: Продолжаем выпуск. Предприятие «Белтехосмотр» сделало возможным покупку подарочных сертификатов на техосмотр и диагностику. Сертификат дает право на получение одной из двух услуг на выбор – проведение первичного государственного технического осмотра или комплексная предпродажная диагностика. Срок действия сертификата – 180 календарных дней с даты покупки. За 4 месяца года в отделе ЗАГС Брестского горисполкома зарегистрировано 474 брака. Из них 37 с гражданами таких государств, как Российская Федерация, Республика Польша, Украина, Республика Казахстан, Индонезия, Турецкая Республика, Республика Армения, Итальянская Республика, Грузия. Средний возраст брачующихся составил у мужчин 33 года, у женщин 30 лет. Максимальный возраст мужчин при вступлении в брак 76, женщин 67. Лет. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Организации требуется водитель на время отпусков. Обращаться по номеру в Бресте 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Действительно, приходит день, когда мы не хотим возвращаться домой. Об этом в своем зажигательном треке не единожды повторят, как мантру Кендрик Ламар «Don't Wanna Go Home». Действительно, называется у всех по-разному, с большим количеством оттенков прекрасного. Может быть, где-то и не очень ввиду обстоятельств. Но я всегда хочу говорить, что спустя время, спустя годы, недели, расстояния, месяцы, неважно. Возвращаться домой — это наверняка, как, знаете, некий маленький ритуал, который мы проделываем, потому что умеем скучать, потому что умеем понимать нас самих в отражении наших родителей, ну и, конечно же, навещать их, стараться делать как можно чаще, все-таки, знаете, переламывая вот эту вот ту страницу жизни, с которой мы, казалось бы, в свое время уже распрощались и сказали «аревуар». Поэтому приезжайте с большим удовольствием, я советую вам это делать как можно чаще, настаивая на своем, делать это в компании близких, своих вторых половин, своих детей, то бишь внуков, да, ваших родителей. Ну, вот такой какой-то родительский чат у нас получился, родительский, знаете, такой музыкальный комитет, и это, в принципе, неплохо, поскольку вспоминать об этом нужно, и это важно. Ну и вы, наши дорогие, где бы сейчас ни находились, куда бы ни отправлялись, пишите, оставляйте ваши сообщения на студийном вайбере, номер который +375, код 33-39-00-11. С большим удовольствием пообщаемся, узнаем, поделимся впечатлениями о дне сегодняшнем, дне воскресном, друзья мои. Напомню, что на календаре 3 марта 2026 год. 12:08 в стране. Точнее и не придумаешь. Ну и, конечно же, только вы и самая лучшая и проверенная музыка на волнах Радио Брест.
1: Идеальный выходной на Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ждун улетел, но обещал вернуться.
2: Он вернулся, но уже не один.
1: Их что, теперь двое?
2: И это только начало.
3: Кто из них хороший, кто плохой?
2: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.
4: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
5: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте +375 33 313 37 65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Но если вам хотя бы на секунду покажется, что следующая новость, ну, нисколечки вас не касается, я спешу всех расстроить и напомнить то самое беззаботное время в деревне, когда родители вас оставляли на большие выходные или каникулы. Лепота. Так вот, перенесемся с вами недолго все же в страну восходящего солнца, где молодежь абсолютно большинство и массово стала заводить наседок. По мнению того же самого большинства, ну, все-таки не забываем их численность, да, многие высказываются на манер того, что содержать их проще всего. Ну, во-первых, корм действительно дешевый, они не линяют и еще работают как живой будильник, что для китайцев в первую очередь очень важно. Действительно, где-то сейчас загрустили наши четвероногие питомцы, которые мы уже очень-очень давно приручили как те самых милых существ. Ну, наши прекрасные бабушки и дедушки уже давно с этим знакомы, понятное дело, что для них курица — это тот же самый питомец, да, по сути, который должен нести, да, яйца, потомство. Ну и, конечно же, все то, что мы, в принципе, представляли себе тогда, очень давно будучи детьми, наблюдая ту самую невероятную картину, да, смотря вот в это слегка запотевшее стеклышко, как наши бабушки и дедушки с самого утра, просыпаясь, идут сначала в хлев, потом идут в курятник, потом идут еще куда-то, и, в общем-то, вот такая вот, знаете, вот деревенская, приятная все-таки круговая порука, которая приносит некое удовольствие и самые светлые и теплые воспоминания. Ну, собственно, да, китайцев мы понимаем и сами, вспоминая какие-то такие интересные моменты, все-таки должны относиться к этому чуть более проще, действительно, почему бы и нет. А попробовать, да, завести того самого питомца в виде курочки или петушка у себя дома, это, наверное, тот еще эксперимент. А почему бы, собственно, и да. Так что, если вы вдруг решитесь, поделитесь впечатлениями, мы с большим удовольствием расскажем всем. Ну и сами с удовольствием узнаем о ваших небольших и маленьких секретах по их уходу. Ну а далее, как всегда, следуем за нашими невероятными и проверенными временем композициями, поэтому оставайтесь с нами.
1: Знай наших.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26 тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: nvlp.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
2: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03». Проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио.

0: радио Брест.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

жизни, как правило, случается все, что угодно. Но вот действительно, оказавшись в волшебном мире и очутившись там хотя бы ненадолго, вы все еще долго будете вспоминать его с милой улыбкой на лице. Ну и, конечно же, захотите вернуться туда вновь. Серия книг о Гарри Поттере, Толкиновский, Хоббит и не менее популярная серия книг Хроник Нарнии тоже не исключение. Кстати, о последней, экранизировать которую взялись никто иная, как Грета Гервиг, ставшая известной широкой публике после фильма «Барби». Так вот, новость о том, что Netflix отложил премьеру фильма «Нарния» на 2027 год, стала неожиданностью для фанатов. Ну, немного освежим память и расскажем тем, кто не в курсе. Новая «Нарния» основана на романе «Племянник чародея» аж 1955 года. Это приквел основной серии Клайва Стейлса Льюиса, и при этом шестая книга из семи. В центре внимания оказывается приключение юного Дигори Керка. Это тот самый профессор, через плотяной шкаф которого братья и сестры Певенс попадали в волшебную страну Нарнию. Ну, собственно, раскрывать всех карт мы не будем, поскольку многие из вас действительно наслышаны про серию книг о Хроник Нарнии. Может быть, кто-то даже и смотрел экранизацию, которая положила старт аж в 2005 году под одноименным названием «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф». Ну, собственно, освежить это все в память придется нам в ближайшее время, если все-таки захотите, найдете лишние пару часов времени, чтобы уделить его для того, чтобы посмотреть несколько кинокартин. На сегодняшний день их, по-моему, три, если мне не изменяет память. Ну и провести прекрасный вечер в компании близких и родных под волшебные миры не без известного Льюиса. Конечно же, стоит, друзья, это я вам рекомендую, как человек, который, ну, очень-очень сильно любит серию этих книг. Ну и, собственно, наверное, будем говорить о том, что актуально здесь и сейчас. Это прекрасная яркая погода, поэтому действительно оставим все это на вечер грядущий. А сейчас, когда такой плюс за окном, хочется наверняка просто прогуляться по центру нашего города, где-то по улочкам, улицам нашего Бреста, встретиться со своими близкими, родными, друзьями, обсудить последние события уходящей недели. Ну и, конечно же, приготовиться к началу работы и продолжать оставаться вместе с нами, слушать только самую любимую и проверенную музыку. What up, Nelly?

0: наш перевод мечты и какой очередной ступенькой они могут стать для каждого из вас на пути к своей цели. Возможно, этот смысл и закладывался парочкой талантливых диджеев и исполнителей в лице Тревора Гатри, а также шведского дуэта Аксель Ингроссо в сочетании с современным хаосом, эмоциональным вокалом и чисто в таким прогрессивным звучанием все-таки добиваются так своего эффекта вау. Но под этой фирменной фишкой вау, друзья мои, я понимаю не только день сегодняшний, но еще и предстоящую рабочую неделю, которую вы, ну, я-то уверен, еще не готовы, но где-то мысленно строить для себя, слава богу, не воздушные замки, а самые настоящие реальные планы, которые можно прощупать, проверить, ну и посоветоваться с кем? С ближайшими коллегами по работе, которые также станут вашими коллегами по маленькому несчастью. Но это только завтра. Да, с началом будильника, с подъемами и так далее, и тому подобное, со всеми утренними церемониями, но здесь и сейчас мы готовы продолжать делиться самыми яркими и невероятными новостями. И, конечно же, только самыми живыми эмоциями на волнах Радио Брест. Я Влад Романенко. Говорю всем огромнейшее спасибо за то, что остаюсь вместе с вами. И напоминаю, что 12:54 в стране. Чуть меньше 6 минут. Остается до полноценного обеда. Друзья мои, возможно, если вас ваш желудок и аппетит не обманывает, то неплохо было бы не отставать от графика и действительно перекусить что-нибудь вкусненькое. Ну а пока послушаем композицию и с огромным удовольствием готовы предоставить вам только самое лучшее.
1: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Национальный аэропорт Минск расширяет полетную программу. 6 мая увеличивается частота полетов из российских городов. Самара будет связана с Минском 3 рейсами в неделю. Авиасообщение с Челябинском вырастет до 2 вылетов. С каждым новым маршрутом число пассажиров стабильно растет. По итогам прошлого года только на московских рейсах обслужено более 1 000 000 человек. Это 40% от всего трафика национального аэропорта Минск. Темпы не снижаются и в нынешнем году. За первые 3 месяца обслужено на более 200 тысяч человек. В средней школе номер 3 Пинска, имеющей статус школы мира, открылась выставка, приуроченная году белорусской женщины. Экспозиция будет работать до конца года и пополняться новыми материалами. Экспонаты объединены в несколько разделов. Это поделки и рисунки школьников, в которых они показывают свое видение белорусской женщины, фотографии женщин, которые работают в школе, и карта Беларуси с портретами и QR-кодами известных белорусок, внесших весомый вклад в историю страны.
0: Новости.
3: Продолжаем выпуск. За 4 месяца в отделе ЗАГСа Брестского горисполкома зарегистрировано 880 малышей, 446 мальчиков и 434 девочки. За данный период зарегистрировано 15 рождений в семьях, у которых родились двойни. Самые популярные имена мальчиков – Михаил, Роман, Матвей, Артем и Давид. Редкие – Натан, Яков, Авдей, Влас. Самые популярные имена у девочек – Ева, Эмилия, София, Анна и Мария. Редкие – Альсия, Жасин, Леонила, Элис. В отделе ЗАГСа зарегистрировано 199 детей, которые родились в многодетных семьях. Новости компаний. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: том, насколько нелепейшим образом можно сжечь все мосты, так и не выяснив причину, о чем же, собственно, и пошло не так в одноименной композиции от мастеровитых Робина Шульца и Фастбой, которые подошли к созданию данной композиции с особым трепетом и уважением тех, кто когда-либо сталкивался с подобной ситуацией. И несмотря на неприкрытый лирический смысл, песня получилась достаточно танцевальной и стала откровением для многих фанатов этой музыкальной парочки. Стать частью этой истории, либо же писать свою, выбор абсолютно каждого из вас. И он, нет, друзья, не предопределен. Вы должны сами решить для себя, что лучше в этой жизни. Ну и, конечно же, сделать это абсолютно честно по отношению к себе и продолжать двигаться вперед, несмотря ни на что. Брать с собой лохапку, с одной стороны, любимых людей, да, самую дружную компанию, близких, родных, но с другой, конечно же, самые современные и полезные композиции в некой степени на волнах радио Брест, которую вы обязательно можете найти. Главное не стать прототипом следующих композиций, точнее, одноименной из них, которая прозвучит уже прямо здесь и сейчас. Однако трек получился очень даже жарким. Holy Flame, Тано.
1: Идеальный выходной на радио Брест.

0: Реклама.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. В кино с 30 апреля. 16+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

вот нет предела человеческой фантазии. Так, чтоб только руки слушались. Вот такой, казалось бы, обычный по своему делу тандем и привел финских инженеров к созданию виртуальной сауны. Относиться к данной новости можно по-разному, но вы только послушайте. Значит, они действительно сделали в очках виртуальной реальности финскую баню с деревянной отделкой, печью и ведром воды. В общем, пользователь должен держать в руках действительно настоящий деревянный ковш с трекером. Если зачерпнуть виртуальную воду и плеснуть ее на камни, в симуляторе появится пар и звук. Ну а элементы, которые закрепляются на ваших кистях рук, нагреваются до 45 градусов. Вот благодаря такому ощущению в руках и создается того, что вы действительно находитесь в настоящей бане. Но главное при всем при этом тоже не пренебрегать правилам личной гигиены, друзья мои, дабы не отбиваться потом от нападок друзей и коллег, что неприятный запах, наверное, все-таки пошел не потому, что вы принимали виртуальный душ на протяжении там последних 10 дней, значит, одевали виртуальную одежду, вытирались виртуальным полотенцем и так далее и тому подобное. В общем, главное, друзья, все-таки дружить с реальностью и находиться в ней здесь и сейчас, и понимать, что наверняка все то, что состоит сейчас учеными в виде виртуальных каких-то моментов, это все такая, знаете, вот временная история, поскольку ничто не заменит настоящий воздух, настоящее тепло нашего солнца, живое общение и только качественная, живая, настоящая музыка, которую вы всегда можете услышать из ваших динамиков. Ну, собственно, Радио Брест 104.8 FM на связи, как всегда, готов предоставить для вас только самую ценную информацию и самые актуальные и проверенные композиции.

0: Погода.
1: По информации Брест-Обл. Гидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный ночью от 2 до 7, днем от 5 до 10, местами 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13, днем 28 градусов тепла. В Барановичах ночью плюс 6-8, днем 25-27 с плюсом. В Пинске ночью 8-10, днем 26-28 выше 0. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
4: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: lotteria.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бо магшима.
2: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03» продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенные авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио «Брест».

Птицы, какое бы место занимали в популярных фильмах 90-х лет? В общем-то, в Рим-то у нас то было, в Рим непростой, но сейчас, если пересматривать особенно культовые американские фильмы, на ум приходит не менее культовое «На гребне волны» с Патриком Суэйзи и Киану Ривзом. Ну и вот новость, друзья мои, сериал «На гребне волны» выйдет в 2027 году и, кстати говоря, будет связан напрямую с бандой того времени, аж 1991 года. Действительно, сериал по культовому фильму перенесет нас спустя 35 лет после событий оригинала, в центре внимания которого окажется банда серферов. Сериал, собственно, запустили в разработку еще в декабре 2025 года, и теперь одноименный канал определился со сроками производства. Как пишет популярное издание Deadline, съемки планируют запустить ближе к концу нашего этого 26-го года, и действительно команда будет работать нигде, а прямиком в Австралии, на тех самых песчаных бурьянах и в больших таких барханах. Собственно, будет интересно это все смотреться, я так полагаю, что премьера намечена на 27-й год и выйдет она с определенным вау-эффектом. Каким именно будет сюжет, что же связывает новую серию, новый сериал с предыдущей частью спустя 35 лет, возможно, мы увидим каких-то старых актеров, ну, прям старых во всех смыслах этого слова, друзья мои. Но не будем терять надежды на легендарное продолжение с не менее гениальным и интереснейшим кастом и, конечно же, трюками, за что так сильно любят этот фильм. Ну и, конечно же, невозможно заменить красавчиков Патрика Суэйзи и Киану Ривза, но так или иначе, возможно, мы увидим того самого Юто. Да, это Киану Ривз. И сейчас он выглядит на все 100 из 100, так что будем следить за событиями, ну и...

большим удовольствием вспоминать свои любимые культовые фильмы того времени. Кстати, друзья, если они у вас и по сей день, смотрите, пересматриваете ли вы, прививаете какие-то интересы своим детям, близким и родным, советуете до сих пор, и насколько, в принципе, эти советы работают, пишите, с большим удовольствием обсудим. Студийный вайбер к вашим услугам, +375 33 39 90 11. Ну, а всем остальном, всем приятного продолжения воскресного дня. Слушайте только самую лучшую и любимую музыку на волнах Радио Брест.

0: вот насколько большим, по своему ощущению, должен быть повод покинуть свои холодные домашние стены и отдать себя полностью на воле Дню Воскресному? Вот задавались ли вы вопросом, что же все-таки держит вас на своих собственных диванах? Вот почему бы просто не выйти на балкон, террасу, спуститься на лавочку и посидеть возле подъезда в конце концов и насладиться прекрасной, теплой, яркой погодой и понаблюдать за тем, как на глазах меняются настроения людей. Кто-то куда-то спешит, кто-то заводит автомобиль, кто-то разбирается в механике и, конечно же, пытается найти причину поломки, ну а кто-то помогает донести сумки своим соседям и при этом просто за незатейливым разговором обсудить какие-то интересные новости друг для друга. В общем-то, это и есть мы вместе с вами, и наша жизнь, которая течет и идет неумолимо, конечно, заставляет нас где-то задуматься, а все ли мы делаем правильно. Не стоит, друзья, много думать. Нужно просто жить и наслаждаться каждой секундой прошлой жизни. Да, вот такая вот небольшая философия в рамках Радио Брест, друзья мои. И да, по моим собственным скромным наблюдениям, вашего покорного слуги Влада Романенко все-таки готов констатировать следующее. Просто быть здесь и сейчас. Это самое важное. Ну и, конечно же, на протяжении всего этого времени, я напоминаю, что у нас еще остается час с небольшим временем, мы с огромным удовольствием готовы выделить для вас, для наших радиослушателей, наших прекрасных гостей, нашего просто невероятно красивого Бреста, если вы действительно попали на наши радийные волны 104.8, у нас есть обратная связь и для вас в том числе. Передавайте приветы, делитесь интересными событиями, что же сегодня вы успели для себя решить, какие планы настроить, ну и поздравить всех с предстоящими праздниками, юбилеями, днями рождения. В общем, повод обязательно есть. И я знаю, что он где-то сдаётся там вот между вашими мыслями и, конечно же, желаниями написать нам на студийный вайбер, номер которого +375 код 3339 9011. Но мы, конечно же, с большим удовольствием все это прочтем. Ну а во всем остальном будем двигаться далее на очереди с не менее яркой композицией от Бруно Марса.
1: Идеальный выходной на Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте утвержден график праздничных мероприятий для выпускников 2026 года. В этом году аттестаты получат почти 7 тысяч молодых людей, из которых более 2800 11-классники. Главный городской последний звонок назначен на 23 мая. Праздник объединит выпускников обеих ступеней на Гребном канале. Сами выпускные балы пройдут в один день по всей стране 12 июня. Большинство торжеств примут стены родных школ, однако допускается проведение вечеров в театрах, кинотеатрах и домах культуры. Сейчас у выпускников наступает финальный этап подготовки к экзаменам. Во вторник у Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина состоится традиционный праздник книги «Читающий бульвар 2026». В этот раз книжный фестиваль посвящен Году белорусской женщины и приурочен ко Дню Победы. Будут работать творческие площадки для детей и взрослых, мастер-классы, интерактивные игры, конкурсы, а также выставки декоративно-прикладного искусства. Будут организованы литературные площадки, где можно пообщаться с известными белорусскими писателями, услышать живое чтение и приобрести новые книги с автографом. Площадки начинают свою работу с 11:30.
0: Новости.
3: Продолжаем выпуск. С наступлением теплого сезона на дорогах значительно возрастает количество двухколесного транспорта, велосипедов и средств персональной мобильности. Использование этих способов передвижения требует строгого соблюдения правил дорожного движения и повышенной осторожности. В ГАИ напоминают, пешеход, ведущий велосипед или СПМ, ведет себя более предсказуемо. Его скорость и траектория движения понятны для водителя, что снижает риск неожиданного маневра. Спешившись, велосипедист получает лучший обзор дороги, не отвлекаясь на удержание равновесия. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Радио Брест ищет ведущего новостей. Требования: высшее образование, грамотная четкая речь, приятный голос, умение работать с большим объемом информации, высокий уровень самоорганизации и дисциплины. Отправляйте запись своего голоса и резюме на почту radio.brest@yandex.by. Вакансия планируется к созданию. Контактный телефон 210469. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.
4: Знай наших.

0: 14.09 в стране. С самого начала часа такая вот приятная, манящая, мягкая эстетика от поп-иконы Эйвы Макс, которая успела, между прочим, взобраться на самый, что ни на есть, музыкальный пьедестал настолько быстро, настолько стремительно, что мы даже и не успели глазом моргнуть, а у нее уже и коллабы со многими известными людьми, платиновый альбом «Дружба с Леди Гагой», с которой ее очень часто даже сравнивают не только внешне, но и по эстетике звучания ее композиции. Ну и в целом она, несмотря на свой закрытый такой публичный образ, все-таки нет-нет, да и может приоткрыть завесу своей собственной тайны личной жизни. Ну, действительно, есть среди наших слушателей люди, которые слышали про эту исполнительницу, знают, может быть, многие следят за новостями и наверняка слышали одну из ее композиций с большинства альбомов, и если уж не подпевают, то точно могут ножкой в такт потопать. Ну, это если о приятном. Но и о не менее приятном, друзья мои, я напомню, что впереди у нас, как всегда, много интересных событий. Воскресенье продолжается, и продолжаются ваши действия, ваши какие-то идеи, которые вы должны попытаться реализовать за сегодняшний день, как минимум 100 крат. Да, съездить за продуктами, закупить это все дело на неделю, помочь родителям, близким, возможно, ответить на пару звонков, да, которые могут действительно решить большинство не только своих, но и каких-то чужих вопросов, так что помогайте другим, протягивайте ту самую руку помощи, ну и, конечно же, заряжайтесь при помощи самой любимой, актуальной и полезной информации, ну и, конечно же, самых зажигательных треков, которые вы всегда можете услышать у нас на волнах Радио Брест. Влад Романенко меня зовут, всем огромное здрасте, мы продолжаем, чуть меньше часа осталось до конца нашего эфира, но и по традиции, как всегда, хотелось бы увидеть вас, ваши сообщения и ваши яркие эмоции, поздравления, в том числе студийный вайбер. К вашим услугам плюс 375-33-3990-11. Пишите.
1: Идеальный выходной на Радио Брест.

0: Реклама.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

что ж, друзья мои, свершилось то, о чем раньше где-то стеснялись говорить публично, приобрело официальный статус. Итак, милые парочки, поцелуи официально признаны лучшим средством от тревожности. Так, во время процесса в кровь вырабатывается настоящий биохимический коктейль из гормонов счастья. Тут тебе и дофамин, играющий ключевую роль в регуляции мотивации и удовольствия, серотонина, способного успокаивать и снижать уровень беспокойства из-за навязчивых мыслей, но также окситоцин, который отвечает за привязанность и чувство безопасности. То есть поцелуй действует как легкий природный антиоксидант, однако для снятия, например, сильной панической атаки он не подойдет. Здесь все-таки нужны дыхательные техники. Зато такой процесс прекрасно справится с хронической тревожностью, которая сейчас характерна абсолютно для многих. Ну, все-таки весна на дворе, не стоит об этом забывать. Поэтому вывод: снимайте стресс себе на здоровье и, конечно, становитесь стрессоустойчивее вместе с трогательными композициями, под которые действительно можно и не только поцеловаться, но еще и, конечно же, крепко обняться, друзья мои. И да, вот таким вот примером показать, что вы настоящая прекрасная крепкая семья, ну или готовитесь стать действительно семьей, поменяв некий статус. В общем, делайте это с большим удовольствием вместе с нашими проверенными композициями.

0: информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13, тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.
1: Реклама.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну что ж, трепещите, фанаты Джорджа Мартина. На просторах интернета появился первый тизер третьего сезона «Дома драконов». Вместе с ним авторы раскрыли и дату релиза продолжения. Оно состоится 22 июня. В продолжении вновь войдет 8 эпизодов, друзья мои. Но напомню для тех, кто оказался каким-то образом не удел этого сериала. В общем-то, «Дом драконов» — это приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В ленте раскрывается о борьбе за власть между двумя ветвями дом Таргариенов, и в третьем сезоне ставки в противостоянии вырастут еще сильнее. В самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке. Главным ролям в продолжении вернутся все те же Эмма Дарси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актеры. В общем-то, и третий сезон станет неким мостиком к четвертому, вместе с которым проект официально поставит точку. Да, смотреть или нет, продолжать все это дело, делать в компании, либо же одному, если вы являетесь истинным

фанатом Джорджа Мартина и серии книг «Льда, огня и пламени». Именно так это все звучит. В самом деле, ж не, собственно, решать вам, но я могу сказать точно, время будет потрачено не зря. Так что смотрите хорошие сериалы, слушайте только самую лучшую музыку, ну и, конечно же, не забывайте о том, что воскресенье не должно быть скучным априори. Готовить к началу рабочей недели можно весело и, конечно же, не банально. Вместе с нами на волнах Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Итак, друзья мои, времени остается у нас не так много. 14.51 — это самые точные на студийных. Конечно же, не хотелось бы подвести такую, знаете, не то чтобы прямолинейную, да, вот такую вот черту и ставить точку сегодняшнему эфиру, поскольку мне всегда комфортно находиться рядом с вами, зная, что у вас огромнейшее количество, которые любят музыку, которые делают это вовремя и слушают только самые проверенные хиты на волнах Радио Брест, ну и, конечно же, делятся своими историями, эмоциями, переживаниями по поводу и без. У каждого из нас есть своя миссия, у каждого из нас есть своя цель, к которой мы идем семимильными шагами, так или иначе, приходя к ней, мы все-таки добиваемся успеха. Но так или иначе, друзья, жизнь — это и есть тот самый путь, где завершение мечты — это не означает, что на этом заканчивается жизнь. Мы просто делаем одно общее дело. Ну и, конечно же, хочется передать отдельные приветы и в том числе нашим коллегам, всем без исключения, но и отдельный привет от меня и от нашей прекрасной радиослушательницы Ларисы Ком. Доброго дня! Конечно же, Радио Брест и Влад Романенко в том числе. Спасибо вам, Лариса, за сообщение. Передаем привет Алине Янковской. Хорошего настроения, надежных друзей, легких рабочих будней и радости в каждом дне. Живи, мечтай, и пусть твои мечты исполнятся. Очень хочу тебя слышать. Верю в это. Спасибо вам большое за такое яркое и трогательное сообщение. Я уверен, что Алина сейчас нас слышит, и она тоже передает, ну, по крайней мере, пока что мысленный привет. Уверен, что в скором времени мы все обязательно встретимся за чашечкой ароматного кофе и, конечно же, поговорим о каких-то планах, которые ждут нас впереди, самых больших, самых честных и светлых. Ну что ж, друзья, по сути-то время истекло. Я напоминаю, что остается не так много времени до конца этого часа. Ну и я, Влад Романенко, готов прощаться с вами буквально на один денек. Услышимся традиционно. Нет, не в понедельник, во вторник. Завтра вы услышите мою прекрасную коллегу Юлию Майской с 7 до 11 в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Ну а тандем, как всегда, остается тандемом со вторника. Ну и по пятницам в том числе. Поэтому присоединяйтесь, делайте группче. И пусть у вас обязательно все получится. Всех обнимаю. Пока-пока.
1: Идеальный выходной на Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Пскове состоялась церемония подписания обновленных соглашений о сотрудничестве между профсоюзными организациями сферы культуры Беларуси и России, а также учреждениями культуры двух регионов. Также подписано соглашение о взаимодействии между Брестским областным дворцом культуры и ведущими учреждениями культуры Пскова, городским культурным центром и домом офицеров. Обновленные договоренности направлены на развитие совместных проектов, расширение культурного обмена и укрепление гуманитарных связей. Ко Дню Победы по всей республике проходит конкурс макетов объектов Великой Отечественной войны «Объекты Победы. История в творчестве». Областной этап конкурса уже находится на завершающей стадии. В первом регионе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет. Работы были представлены как в индивидуальной категории, так и в группе авторов, рассказала первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Елизавета Чемормазович. Все работы прошли предварительные отборы в районах Брещины и на конкурсную оценку областной комиссии было представлено 15, три из которых направлены для участия в республиканском этапе конкурса. Подведение итогов республиканского финала пройдет до 16 мая.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. В преддверии 9 мая в Бресте пройдут локальные праздники в микрорайонах Южный и Восток. Мероприятие в Южном начнется в 15:30 и объединит историческую память и семейный отдых. В программе торжественный митинг, после которого в сквере можно будет увидеть образцы военной техники и послушать духовой оркестр. За гастрономическую часть отвечают точки общепита и полевая кухня с чаем и кашей. Для жителей микрорайона Восток основной точкой притяжения станет эстрада у торгового центра на Гаврилова. Здесь в 17 часов начнется концерт детской музыкальной школы искусств номер 2. В программе живое исполнение известных мелодий и песен военных лет. На оба мероприятия вход свободный. И последнее. Пенчанин Григорий Касько на пенсии исполнил мечту о собственном фрегате. Корабль высотой с 4-этажный дом пришвартовался посреди частного сектора. Корабль длиной 14,5 метра и шириной 4,5 метра пенсионер с семьей возвел за 4 года. Чтобы реализовать мечту, Григорий Васильевич сначала получил устное разрешение в Пинском горисполкоме. Теперь это местная достопримечательность. Впереди у мастера новая мечта – маяк для развития туризма. Сейчас определяется место для объекта, где можно было бы его поставить. По задумкам автора, маяк достигнет высоты примерно 25 метров. Там будет смотровая площадка и крыша-купол со шпилем, на котором будет красоваться герб Пинска. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ждун улетел, но обещал вернуться.
4: Он вернулся, но уже не один.
3: Их что, теперь двое?
4: И это только начало.
5: Кто из них хороший, кто плохой?
4: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Знай наших.

0: Радио Брест.
1: Люди ищут себя не там, меняют окружение и города, усложняют путь, идут до вершины, чтобы просто чувствовать себя живыми. Я смотрю в глаза твои, и в них не просто целый мир. Можно делать все.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13, тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». В кино с 30 апреля. 16+.
2: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
0: Наши песни.

0: радио. Брест.
1: Правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слушай наших.
2: Ты знаешь, этот год изменил много.
3: И что же?
2: В нем появилась ты.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13, тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Реклама.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: «Семь верст до рассвета». В кино с 30 апреля. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
4: Наши треки.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13, тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13, тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13 тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: все бред.
1: Ищут себя не там, меняют окружение и города, усложняют путь, идут до вершины, чтобы просто чувствовать себя живыми. Я смотрю в глаза твои, и в них не просто целый мир. Можно делать все.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, местами до 13, тепла, днем плюс 25-28. В Барановичах ночью 6-8, днем 25-27, в Пинске ночью 8-10, днем 26-28, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-28 тепла. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-28 тепла. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-28 тепла. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 25-27 с плюсом.
0: Слухай наших.

внутри важных слов одна, что и оставлены.